Синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий